0: Никому не говори, никому не гову. Никому не говори, вари, вари, вари, ву. Никому не говори, никому не гову. Никому не говори, вари, вари, вари, ву. Никому не говори, никому не гову. Никому не говори, вари, вари, вари, ву.
1: Ô, gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom.